0: нахрена тебе психолог, ты что в себе не уверен?
1: Серьезно?
0: А вы сильно мне верили? Мерили и сравнивали, будто на рынке на картоночке складывали. У меня загоны как коробочку. Тут даже страхи, ошибок и комплексы. Скрытые эмоции.

вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть под крылом самолета, впереди горы. Голос срываю в микро, и это мой образ.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, Ян.

Клода Сарини и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.

0: такие свежие и по такой хорошей цене это того стоит. На этой неделе в Lidl. Малиновые помидоры 1 килограмм, €39. Потрошенный цыпленок 1 килограмм, €99. И тертый сыр моцарелла XXL 500 грамм, €3.49. Lidl. Стоит того.
1: Топ Мьюзик.
2: Прямо сейчас.
1: Песня из Топ
2: 20. Это Топ 20.
3: Топ Радио. 19-я позиция.

0: и защитной сеткой всего 99 евро. Касинукай. Предложение действует до 28 июля в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
1: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 27 июля особые цены с Мего Драукс. Сыр Тилсит 4,99 за килограмм. И килька Кайя только 99 центов. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены.
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Лидл. Сахар 1 килограмм 55 центов. Яйца 10 штук, евро 79. И творог 9% 1 килограмм 3,59. Lidl stoit tavo.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. No 21. līdz 27. jūlijam. Mellenes spainītī. Well done. 400 gramu. 3,99 eiro. Maltā kafija. Merild in cup. 500 gramu. 5,99 eiro. Krējuma saldējums Tio. Šokolādes vai vaniļas. 2,75 gramu vienības par vienas cenu. 99 centiem. Maxima.
4: Top Radio. We love summer.

0: и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky and More. Sky and More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
1: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienu kartē randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV šķērsvītra piesakies.

0: свежее и по такой хорошей цене это того стоит. На этой неделе в Lidl. Малиновые помидоры 1 килограмм, евро 39. Потрошенный цыпленок 1 килограмм, евро 99. И тертый сыр моцарелла XXL 500 грамм, 3,49. Lidl. Стоит того.
1: Šovasar ļauj ritmu noteikt Baltijas jūrai. Liepāja, Pērnava, Klaipēda. Katram braucienam savs noskaņojums. Neaizmirstamas brīvdienas vai svarīgas darba tikšanās. Ceļo komfortabli un bez steigas. Ceļo ērti. Ar plašām un ērtām sēdvietām izmanto multimediju ekrānus un novērtē ātru un ērtu biļešu rezervēšanu. Ienāc un rezervē luxexpress.lv. Tava vasara, tavs ritms. Таус Лукс Экспресс.
2: До 10 августа в магазинах Айбе лучшие предложения. Пшеничная мука Экстра Добеле 2 килограмма 1 евро 69 центов. Сладкосливочное масло Цесвейн Испенс 82% 180 граммов 1 евро 39 центов. Плавленый сыр Дзинтарс 200 граммов различные виды 1 евро 79 центов. Айбе. Всегда под рукой.

субботу погода останется относительно спокойной. Днем ожидается переменная облачность, которая постепенно увеличится с запада страны. Местами возможны кратковременные дожди. Днем воздух прогреется до 18-23 градусов при слабом или умеренном юго-западном ветре. Самым теплым днем недели станет воскресенье. Ночью температура не опустится ниже 12-17 градусов, а днем на большей части Латвии ожидается 23-26. Курзьме плюс 19-22 и, возможно, более облачная погода. Местами в воскресенье также возможны кратковременные дожди и грозы. На следующей неделе дождей станет меньше, а солнечных дней больше. В понедельник дожди прогнозируются на большей части территории Латвии, а в отдельных районах ожидаются сильные ливни и грозы. Температура воздуха от плюс 17 градусов местами в Курзьме до плюс 27 на востоке Латвии. All-time favorites.

0: Gribēja vien pāris lietas? Sanāca kā Rimi. Līdz 27. jūlijam vītināta desa Selection by Rimi 150 grami 2,95 €. Ar mans Rimi karti augstākā labuma olīveļa Rimi 1 litrs 7,99 €. Makaroni Selection by Rimi 3 veidi 500 grami 1,69 €. Rimi.
1: Вау, ничего себе предложение! Ламинат «Мамут», 33 класс, 12 мм, 12,99. Унитаз с крышкой «Домолетти», 69,99. Душевой комплект «Ренто», всего 99 евро. «Касинукай». Предложение действует до 28 июля в магазинах «Касинукай» и для участников «Смартнет» в интернет-магазине.
2: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкноты все получается, поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
3: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Atbalsta Vācijas vēstniecība.
4: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group.
5: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Сахар 1 килограмм 55 центов. Яйца 10 штук, евро 79. И творог 9%, 1 килограмм 3,59. Lidl стоит того.
6: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживая 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 21. līdz 27. jūlijam. Nektarīni 1,99 € kilogramā. Klasiskais sirs smiltene 50% 5,99 € kilogramā. Produkcijai Cido, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
8: 1. un 2. augustā taku skriešanas pasauli pievērsīs uzmanību Latvijai. Pirmo reizi mūsu pusē notiks leģendārā UTMB pasaules sērija. Taku skriešanas pasaules tūris posms Gauja Trail by UTMB. Piedalies!
9: Arī tu?
8: Gaujas Nacionālā parka dabas skaistums. Kāpumi, kas pārbauda raksturu un finišu, ko tu neaizmirsīsi nekad.
9: Nekad.
8: Pieejamas dažādas distances, katra varēšanai un spējā. Arī taku gājēju distance.
9: Pievienojies!
10: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
11: Свежее?
12: Свежее.
11: И местное?
12: Верно.
11: Без добавок?
12: Без добавок.
11: Очень хорошо.
10: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать.

у электромобилей в Риге, похоже, заканчивается еще одна зеленая привилегия. Если раньше можно было не думать о паркомате, то этой осенью владельцам электрокаров, возможно, придется чаще смотреть не только на заряд батареи, но и на часы. В Рижской думе обсуждают изменения правил бесплатной парковки для электромобилей. Сейчас рассматривается вариант, при котором бесплатную парковку почти полностью отменят. Льготы могут оставить только в зонах Б и С, да и то всего на один час, и лишь в течение переходного периода. Окончательного решения пока нет. Среди других идей – сделать стоимость парковки разной для рижан и жителей других городов, а также пересмотреть правила в Старой Риге, где число электромобилей заметно выросло. Сегодня в Латвии зарегистрировано уже 14 тысяч электромобилей, и их количество продолжает быстро расти. Кстати, в Норвегии большинство самых щедрых льгот уже постепенно отменили или сильно сократили, потому что они выполнили свою главную задачу – убедили людей пересесть на электромобили. И это как раз хороший пример того, что происходит, когда электромобилей становится слишком много. Что изменилось? Бесплатная парковка в Норвегии больше не является нормой. Платный проезд по платным дорогам

тоже вернули. Сейчас электромобили обычно платят по сниженным тарифам, но уже не бесплатно. Паромы также перестали быть бесплатными. Во многих городах Норвегии нельзя ездить по полосе общественного транспорта. Рижская дума фактически идет по тому же пути, что и Норвегия.

0: сел в машину к пьяному водителю, в будущем это может стать не просто плохой идеей, а поводом для наказания. Латвия обсуждает новые меры борьбы с пьяными водителями. Предлагается не только ужесточить наказание, но и обязать нарушителей проходить психологические консультации у психолога. Кроме того, власти рассматривают еще одну инициативу – ввести ответственность для пассажиров, которые сознательно садятся в автомобиль к нетрезвому водителю. Логика простая. Если можно было предотвратить поездку, значит, ответственность должны нести все участники. Также власти считают, что одних наказаний недостаточно. Также нужны более эффективные социальные кампании, которые будут не просто информировать, а заставлять людей задуматься о последствиях. Пока это лишь предложение. Окончательное решение будет принято после оценки Министерства внутренних дел и государственной полиции.
1: Прямо сейчас.
2: Прямо сейчас песни из ТОП-20. Это ТОП-20. Место номер 16.

0: Сергей Литвинов. Сергей Литвинов. И Автоклуб.
1: На первый взгляд, заправка автомобиля – простая процедура, в которой сложно сделать что-то не так. Но на автозаправочных станциях довольно часто можно увидеть, как водители не глушат двигатель, хотя правила требуют обратного. Я всегда глушил свой автомобиль, и неважно, какое время года или суток, всегда перед заправкой это делал. Теперь же это делать перестал. Во-первых, когда тепло, считаю, ничего страшного не произойдет. Статического тока нет. Другое дело – зимой. Но и зимой иногда этого делать тоже не хочется, особенно когда в салоне у тебя люди, а машина достаточно быстро остывает, как мы знаем, особенно когда мороз и при этом еще и ветер. Сегодня я решил разобраться и выяснить, зачем другие водители Влад

и так делают, а также постараемся выяснить, что в этом может быть плохого. В основе запрета на заправку с заведенным ДВС лежит вопрос безопасности. Пока мотор работает, существует вероятность, что из выхлопной системы могут выбрасываться искры. При смешивании с парами топлива, которые образуются у горловины бака, это может обернуться возгоранием. Так мыслят эксперты. Современные машины, конечно же, мы знаем, практически исключают подобный сценарий. Но старые карбюраторные автомобили или авто с самодельными прямоточными глушителями по-прежнему считаются потенциально опасными. Есть и технический аспект. При включенном моторе датчик уровня топлива иногда работает некорректно. Стрелка зависает и не отражает реального количества залитого топлива. В одних случаях помогает перезапуск, в других – только визит в сервис. Тем не менее, часть водителей сознательно оставляет двигатель включенным. Для одних это привычка, другим кажется удобнее не выключать зажигание, а кто-то просто не задумывается о последствиях. Однако стоит помнить, запрет появился не на пустом месте, и игнорировать его значит подвергать риску и машину, и себя, и окружающих. Причины такого поведения у всех разные. Для одних главная мотивация – технические трудности. Машины, которые плохо заводятся на горячую, такие существуют, могут доставить хозяину массу проблем. Он вообще может остаться на этой же автозаправке. Заправочной станции. И он предпочитает рискнуть нарушить предписание, лишь бы потом не мучиться с запуском. Другие водители делают это просто по рассеянности. Задумался, отвлекся на разговор или оплату топлива, и мотор продолжает работать. Бывает и осознанное решение, как в моем случае. Если в салоне остаются пассажиры, то водитель не хочет отключать для них кондиционер или ставить машину на сигнализацию, поэтому оставляет зажигание включенным. Есть и те, кто попросту не знает о требованиях. Незнание правил или небрежность к указателям создают впечатление, будто никаких ограничений нет. В этом случае сотрудники АЗС вправе вмешаться и остановить заправку до тех пор, пока двигатель не будет заглушен. Да, в большинстве случаев такие ситуации обходятся без происшествий. Но это все равно нарушение. И причина введенных правил понятна. Речь идет о безопасности. Поэтому куда разумнее соблюдать регламент, чем рисковать понапрасну.

Отдых закончился, а вместе с фотографиями из отпуска пришел штраф из другой страны. Не спешите паниковать, но в корзину такое письмо лучше тоже не отправлять. ЦСДД напоминают, если вы получили штраф за нарушение правил дорожного движения из другой страны Евросоюза, даже если уверены, что это ошибка, игнорировать уведомления ни в коем случае нельзя. Иногда случаются ошибки. На фотографии может быть другой автомобиль. Не совпадает модель машины или нарушение якобы произошло в стране, где вы вообще не были. Но если не ответить вовремя, решение может вступить в силу. И тогда оспаривать его придется уже через суд. Специалисты советуют внимательно проверять все данные, номер автомобиля, дату, место, фотографию и описание нарушения. Если есть неточности, нужно как можно быстрее письменно связаться с ведомством, которое прислало штраф, и приложить подтверждающие документы. ЦСДД также напоминают, что между странами Евросоюза действует система обмена информацией о нарушениях. Поэтому штрафы могут приходить за превышение скорости, проезд на красный сигнал светофора, использование телефона за рулем, непристегнутый ремень и другие серьезные нарушения. Еще один совет. Если письмо кажется подозрительным, не переходите по сомнительным ссылкам и обязательно проверяйте реквизиты через официальные сайты. Так что, если штраф из-за границы все-таки прилетел, лучше потратить несколько минут на проверку. Иногда это действительно ошибка, а иногда дорогое напоминание, что камеры в отпуск не ездят.

Некоторые современные модели в латвийском автопарке устроены так, что плохой бензин им не так страшен, как чувствительным турбомоторам с непосредственным впрыском. Вот четыре машины, которые спокойнее переживают топливо уровня Евро-3. Безусловный лидер этого рейтинга – Toyota RAV4 третьего поколения. Речь про атмосферные двигатели 2.0 152 лошадиные силы. Тут нет ни турбины, ни непосредственного впрыска, зато есть крепкая поршневая группа и очень живучая конструкция. Правда, есть нюанс. Повышенное содержание серы эти двигатели действительно переносят легче. Но вот масло и выхлопная система стареют быстрее. При долгой езде на таком топливе стоит сократить интервал замены маслом до 5-6 тысяч километров, а также почаще делать профилактическую очистку топливной системы. На втором месте расположился Renault Duster с атмосферным двигателем 2.0 и некоторыми версиями 1.6-литровых моторов. Третью строчку занимает Hyundai Creta первого поколения с атмосферниками 1.6 и 2.0. Четвертым идет Nissan X-Trail 2.0, 2.5. Но так или иначе, желательно все-таки выбирать проверенные колонки. Зачихать могут и эти выносливые счастливчики.

0: до 10 августа. В магазинах «Айбе» лучшие предложения. Пшеничная мука «Экстра» Добеле 2 килограмма. 1 евро 69 центов. Сладкосливочное масло «Цесвейнес Пенс» 82%, 180 граммов. 1 евро 39 центов. Плавленый сыр «Дзинтарс» 200 граммов, различные виды. 1 евро 79 центов. «Айбе» всегда под рукой.
1: Sezons preču izpārdošana Sportland veikalā.

0: Delfi Jaunsalvē.
1: Lai kurš šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
2: No 15. līdz 28. jūlijam saldējums Twister Green 71 grams 59 centi un saldējums Magnum Almond 83 grami 1 eiro 29 centi.
3: Когда SkyNMore говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в SkyNMore. SkyNMore. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
4: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 27 июля особые цены с Мего Драукс. Сыр Тилсит 4,99 за килограмм. И килька Кайя только 99 центов. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены.

Новые автомобили сейчас все больше стали походить на интеллектуальные системы на колесах, в которых старый добрый механический ключ отошел на второй план. Теперь, чтобы попасть в салон своего автомобиля и завести двигатель, достаточно держать при себе электронный брелок с чипом и одним движением нажать кнопку «Старт-стоп». При этом многие автовладельцы даже не подозревают, что эта кнопка способна на большее, чем просто запуск или остановка мотора. Суть технологии проста. Чип внутри брелока постоянно отправляет зашифрованный сигнал. Как только владелец оказывается рядом, автомобиль распознает код и автоматически открывает двери. Да, в теории сигнал можно перехватить, но производители не останавливаются на достигнутом. Они совершенствуют защиту и добавляют функционал, повышающий удобство и безопасность. Одна из таких дополнительных функций – блокировка рулевого механизма. Для ее активации после остановки двигателя достаточно повторно нажать «Старт-стоп». Это не абсолютная защита от угона, но для злоумышленников такая преграда может стать серьезным осложнением и заметно уменьшить их шанс на успех. Владельцы автомобилей с кнопкой «Старт-стоп» нередко сталкиваются с досадной особенностью. Стоит заглушить двигатель, и питание бортовой сети моментально отключается. В этот момент мультимедийная система прекращает работу, обрывается музыка или телефонный разговор, и без повторного запуска мотора продолжить их уже невозможно. Производители предусмотрели несколько способов обойти это огорчение. Один из них – поставить рычаг коробки передач в нейтраль и задействовать стояночный тормоз. В таком положении электроника остается активной, поскольку блок управления не дает команду на отключение питания, как это происходит при режиме паркинг. На некоторых моделях есть и другие приемы. Заглушить двигатель, удерживая кнопку на селекторе КПП. Это позволяет сохранить работу электрических систем и спокойно завершить начатое, будь то любимый трек, важный звонок или настройка маршрута. А иногда стоит дать топливной системе фору перед запуском мотора. Это особенно полезно после длительного простоя машины или в мороз, когда старт дается с трудом. Ведь обычное нажатие на кнопку «Старт-стоп» моментально запускает двигатель, что не всегда оптимально в подобных условиях. Есть способ сделать пуск более мягким. Сначала активируйте зажигание, нажав «Старт-стоп» без нажатия на тормоз. За это время насос закачает топливо и создаст нужное давление в системе. Затем повторите нажатие, но теперь уже удерживая тормоз. Двигатель включится при уже подготовленной системе, и старт пройдет гораздо легче.

субботу погода останется относительно спокойной. Днем ожидается переменная облачность, которая постепенно увеличится с запада страны. Местами возможны кратковременные дожди. Днем воздух прогреется до 18-23 градусов при слабом или умеренном юго-западном ветре. Самым теплым днем недели станет воскресенье. Ночью температура не опустится ниже 12-17 градусов, а днем на большей части Латвии ожидается 23-26. Курзаме плюс 19-22 и, возможно, более облачная погода. Местами в воскресенье также возможны кратковременные дожди и грозы. На следующей неделе дождей станет меньше, а солнечных дней больше. В понедельник дожди прогнозируются на большей части территории Латвии, а в отдельных районах ожидаются сильные ливни и грозы. Температура воздуха от плюс 17 градусов местами в Курзаме до плюс 27 на востоке Латвии.

приходом летней жары подкапотное пространство автомобиля превращается в настоящую печь. Когда температура за бортом переваливает за плюс 30 градусов, техника начинает испытывать колоссальные нагрузки. Пренебрежение к правилам эксплуатации в такой период часто оборачивается не поездкой к морю, а визитом в сервис с необходимостью менять силовой агрегат. Давайте поговорим сегодня о главных ошибках водителей летом, которые стремительно, не зная того, убивают мотор. Самый опасный враг двигателя в летний зной вовсе не палящее солнце, а банальная грязь. Соты радиатора, забитые тополиным пухом, насекомыми и дорожной пылью, работают как теплоизолятор. Теплообмен нарушается, и система охлаждения перестает справляться. Многие автовладельцы вспоминают о чистке радиатора только когда из-под капота начинает валить пар, хотя простую промывку никто не отменял. Даже полностью исправный вентилятор не сможет прокачать воздух сквозь плотный слой мусора. Необходимо проводить чистку узла со снятием минимум раз в 2 года, чтобы избежать фатальных последствий. Второй по важности узел, который выходит из строя чаще всего, это термостат. Если его заклинило, в закрытом положении антифриз ходит по малому кругу, игнорируя радиатор. В условиях аномальной жары двигатель способен закипеть буквально за несколько минут. Диагностика проста. Если патрубки, идущие к радиатору, остаются холодными, при горячем моторе деталь пора менять. Не стоит сбрасывать со счетов и электронику. Отказ датчика включения вентилятора может застать врасплох в самый неподходящий момент. Отдельная история — моторное масло. Оно выполняет не только смазывающую функцию, но и

выступает важнейшим холодоагентом. При экстремальных температурах масло разжижается и теряет вязкость. Масляная пленка рвется, и поршни начинают работать в режиме сухого трения. Ситуацию усугубляет некачественное топливо. Продукты его сгорания ускоряют износ маски в 2 раза, провоцируя появление лаковых отложений внутри двигателя. Особенно чувствительны к этому современные агрегаты с фазовращателями и турбинами. Они требуют безупречной чистоты и качества масла. Тем, кто стоит в пробках, с работающим кондиционером стоит сокращать интервал замены масла до 7500 километров. Воду вместо антифриза заливать категорически нельзя. Только если тут близко, рядом доехать до автосервиса. Потому что вода закипает при 100 градусах, тогда как современные охлаждающие жидкости работают при 115-125 градусов Цельсия.

сегодня обсудим, что выгодно в 26-м году покупать, электромобиль или гибрид. Экономия на топливе бесспорно один из главных плюсов машин с электрической тягой. Гибриды позволяют тратить до 50% меньше бензина, а владельцы чистых электрокаров экономят до 80%. Плюс к этому экологичность, налоговые послабления и, конечно же, законный проезд по выделенным полосам. Особенно хороши гибриды для городской толкотни. На малых скоростях включается электродвигатель, что дает серьезную выгоду. Однако есть и обратная сторона медали. Обслуживание, особенно после окончания гарантии на электричке, обходится в копеечку. Не стоит забывать про ограниченную сеть зарядных станций, особенно если ты живешь далеко от столицы. Настоящей проблемой для электрокаров становится холодный климат. Батарея активнее теряет мощность. К тому же при резком обвале спроса ликвидность такого автомобиля на вторичке может рухнуть. Чего не скажешь о привычных бензиновых собратьях. Если говорить про ликвидность в Латвии, то гибриды пока в лидерах, особенно модели японских и корейских марок. Выбор здесь шире, а риски относительно износа гибридной системы у покупателей гораздо ниже. Владельцам электромобилей, в первую очередь китайских брендов, повезло меньше. Спрос на вторичке сдержанный, а страхи по поводу замены дорогой батареи отпугивают большинство. Но с ростом парка и появлением профильных сервисов ситуация будет выправляться. Для того, чтобы перепродать

0: гибрида без особых потерь, важно иметь полную сервисную историю и честный пробег. Это серьезно повышает доверие. Электромобили теряют в цене быстрее из-за стремительного морального устаревания технологий. Выходят новые модели с куда более внушительным запасом хода, и старые версии мгновенно дешевеют.
1: Прямо сейчас.
2: Прямо сейчас песни из ТОП-20. Это ТОП-20. Место номер 18. 18-е.

0: Автоклуб. С Сергеем Литвиновым.
1: Гран-при Венгрии. Превью этапа. Гран-при Венгрии в этом году пройдет в 41-й раз. В 1986-м этап Формулы-1 в Венгерской Народной Республике казался экзотикой. Но прошли годы, изменилось название страны и правящий строй. Мир вокруг перенес немало потрясений и пандемию. Но в конце июля, в начале августа, Формула-1 вновь и вновь собирает полные трибуны на жарком Хунгароринге. На Хунгароринге сложно обгонять. Гонки часто получаются скучными, но за эти годы появилось немало трасс со схожими характеристиками, но без истории и с несравнимо меньшей аудиторией. Для Будапешта это Формула-1 и сейчас яркий праздник, которому даже не нужны громкие эстрадные звезды, которые собирают зрителей на гран-при в странах Ближнего Востока. Сейчас это рядовой европейский этап. У кого есть возможность, тот может выбирать. И раскаленный солнцем Хунгароринг не кажется лучшим выбором. Но что-то особенное в этом этапе все-таки есть. На этой трассе свои первые победы в Формуле-1 оформили несколько чемпионов. Это Дэймон Хилл в 93-м, Фернандо Алонсо в 2003-м, Дженсен Баттон в 2006-м. И здесь были коронованы два чемпиона. Найджел Мэнсел в 98-м и Михаэль Шумахер в 2001-м. В этом году до развязки сезона еще далеко. Но борьба за победу будет плотной и равной. Заранее вам никто не скажет, кто же в 26-м победит на Хунгароринге. Венгерский этап всегда ассоциируется с летним отпуском, завершая первую часть сезона. В этом году после отмены двух гонок этот этап будет только 11-м. Несколько дней после финиша уйдут на шинные тесты и возвращение на базу. Потом все отправятся в заслуженный летний отпуск. Базы команд на 2 недели будут закрыты. Настроение у всех отпускное. Впереди единственная пауза в марафоне, который стартовал 20 февраля на зимних тестах в Бахрейне. А вот

Когда и где завершится, пока неизвестно. Фаворитом предстоящего этапа букмекеры считают лидера личного зачета 19-летнего Кими Антонелли, который на прошлом этапе одержал 6-ю победу в сезоне. Второе место в рейтинге букмекеров делят Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон, чьи шансы на победу в Венгрии оцениваются выше шансов Джорджа Рассела, напарника Кими. Затем идут Норрис и Ферстаппен, а замыкают топ-команды пилоты Макларен и Ред Булл, Пиастри и Хаджар. В ставках в личном зачете продолжает лидировать Кими Антонелли, а его главным соперником букмекеры теперь считают Льюиса Хэмилтона, а не Джорджа Рассела. Однако Рассел впереди Леклера, который в последних гонках достаточно удачен. Затем идут Ферстаппен, Норрис, Пиастри и Хаджар. Прогноз на Гран-при Венгрии обещает традиционно жаркую погоду в дни гоночного уикенда. Сегодня в субботу жарко и сухо, плюс 29. В воскресенье завтра уже плюс 32. А вероятность осадков возрастет до 20%. Возможно, кратковременное усиление ветра и даже гроза. Квалификация сегодня в 5 вечера, а гонка завтра в 4 часа дня по латвийскому времени.

покупка автомобиля – это не только расходы на топливо, страховку и обслуживание. Есть еще одна статья затрат, о которой многие задумываются только при продаже машины. Потеря рыночной стоимости. По данным последнего исследования, некоторые модели за первые 5 лет эксплуатации могут подешеветь более чем наполовину. В Латвии самым быстро дешевеющим автомобилем оказался Audi e-tron. В среднем он теряет около 63% своей стоимости. Практически столько же теряют Ford Focus. Далее идут Volvo V60, Tesla Model 3 и Volkswagen Golf. Эксперты объясняют, особенно быстро дешевеют дорогие автомобили и электромобили. У премиальных моделей высокая стоимость обслуживания и ремонта, а технологии устаревают очень быстро. Что касается электрокаров, то новое поколение аккумуляторов появляются настолько стремительно, что автомобили 5-летней давности уже выглядят менее привлекательными из-за меньшего запаса хода. При этом есть модели, которые сохраняют цену гораздо лучше. Лидером исследования стал Toyota CHR. За 5 лет он потеряет около 44% стоимости. В пятерку также вошли Volkswagen Passat, Kia Niro, Audi A6 и Skoda Octavia. Перед покупкой автомобиля стоит учитывать не только его цену сегодня, но и то, сколько он будет стоить через несколько лет. Иногда именно потеря стоимости становится самой дорогой статьей расходов за весь период владения машиной.

0: Среди владельцев автомобилей с автоматической коробкой передач до сих пор встречается мнение, что на светофоре или при движении под уклон полезно переводить селектор в положение N. Одни делают это по привычке, другие уверены, что таким способом продлевают срок службы трансмиссии. На самом деле современные автоматические коробки передач создавались с расчетом на длительную работу в режиме D. Именно в этом положении коробка функционирует так, как задумано производителем. Поэтому при обычной городской езде постоянные переключения на нейтраль чаще оказываются лишними. Такая привычка обычно приходит из прошлого опыта эксплуатации автомобилей с механической коробкой передач. Но автоматическая трансмиссия работает по другим принципам. То, что было оправдано на механике, далеко не всегда имеет смысл на машине с автоматической коробкой передач. При этом сама коробка передач остается одним из самых сложных узлов автомобиля. В ее работе участвует гидравлическая система, электронное управление и множество механических компонентов, которые должны взаимодействовать между собой без сбоев. Поэтому не надо усложнять работу трансмиссии без необходимости. В большинстве ситуаций достаточно оставить селектор в режиме D и позволить коробке самостоятельно выполнять свою задачу. Еще один из простых приемов – парковка на уклоне. Если после остановки сразу перевести селектор в положение P, часть нагрузки от веса автомобиля будет передаваться на парковочный механизм коробки. Поэтому сначала лучше затянуть стояночный тормоз, а уже потом включать режим парковки. При начале поездки после парковки на уклоне сперва необходимо нажать педаль тормоза, после чего отпустить ручник, а уже потом переводить селектор в режим драйв. Не менее важна и своевременная замена трансмиссионной жидкости. В автоматической коробке передач она выполняет сразу несколько функций. Смазывает детали, отводит тепло и обеспечивает работу гидравлической системы. Со временем масло стареет и уже не справляется со своими задачами так же эффективно, как раньше. Когда жидкость теряет свои свойства, возрастает рабочая температура коробки, а ее внутренние элементы начинают испытывать повышенную нагрузку. Именно поэтому производители устанавливают интервалы замены и рекомендуют периодически проверять состояние этого масла. На срок службы трансмиссии влияет и стиль вождения. Частые резкие старты, регулярная буксировка тяжелого прицепа или постоянная эксплуатация автомобиля под высокой нагрузкой неизбежно отражаются на ресурсе коробки. Автоматическая коробка передач плохо переносит ситуации, когда водитель пытается решить проблему одной лишь педалью газа. Это особенно заметно, когда автомобиль застревает в грязи. Чем дольше колеса бесполезно буксуют на месте, тем сильнее нагревается трансмиссия. Если такие попытки затягиваются, коробка начинает работать в крайне тяжелых условиях. Схожий эффект дают и постоянные повышенные нагрузки. Речь идет не о редких эпизодах, а о регулярной эксплуатации с тяжелым прицепом, частых резких ускорениях и привычке постоянно использовать весь потенциал двигателя. Любая трансмиссия имеет запас прочности, но бесконечным его назвать нельзя. В холодное время года дополнительную роль играет температура рабочих жидкостей. Сразу после запуска двигателя масло еще не успевает прогресса, поэтому первые минуты движения лучше провести без резких стартов и высоких нагрузок. И последнее. Отдельно стоит сказать о буксировке автомобилей с неисправной автоматической коробкой передач. Многие воспринимают ее как обычную процедуру. Однако при заглушенном двигателе коробка работает совсем в других условиях. Циркуляция масла отсутствует и сильно ограничена, а значит, внутренние узлы остаются без нормального охлаждения.
1: Автоклуб Сергея

0: Утро начинается не с кофе, а с ним.
1: Мы сейчас просто с тобой перечисляем триггеры. На меня это никак не триггернет,
2: никак,
1: честно говоря.
2: Нет. А если all-inclusive?
1: Ага. Наташка меня пытается носить мои любые триггеры такие.
2: Да.
1: Но раз не срабатывает в поле обычных бытовых ситуаций,
2: да.
1: Проверим то, что он очень сильно любит. All-inclusive.
2: Давай. Подходишь, там салат мясной.
1: Да.
2: И там лук.
1: Да не, не выбесит, я просто не буду это есть, это легко. Ты просто это не ешь и все. Вот если я увижу, что ты будешь готовить огромную, знаешь, такую штуку мясного салата, и начнешь туда нарезать лук или яблоко,
2: ты такой,
0: но! Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10. До 10 августа в магазинах Айбе лучшие предложения. Пшеничная мука «Экстра Добеле» 2 килограмма, 1 евро 69 центов. Сладкосливочное масло «Цесвейн Испенс» 82%, 180 граммов, 1 евро 39 центов. Плавленый сыр «Дзинтерс» 200 граммов, различные виды, 1 евро 79 центов. «Айбе» всегда под рукой.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības

0: Когда SkyMore говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в SkyMore. SkyMore. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
1: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem,

будешь знать, где мы. Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

0: elektra, iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcijas spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Вы говорите «крака», я говорю «дил».
2: «Крака!
1: Дил!»
3: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
4: Предложение супервыходных в Lidl с 25 июля. Некторины 1 килограмм, евро 79. Свиная лопатка 1 килограмм, 2,49. И свинина в собственном соку 300 грамм, евро 49. Lidl стоит того.

0: Leaves, piesakies, TV3 LE, Щерсвитра, piesakies.
1: Когда Sky & More говорит распродажа, мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%. 10%.

это весело. В магазинах Lidl есть все для школы и детского сада. С 23 июля ланчбокс или бутылка 6 евро. Канцелярские товары разные виды 2 евро. И альбом для рисования всего за 2 евро. Lidl стоит того. Лайкуршу.

0: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается, поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
1: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. No 21. līdz 27. jūlijam. Mellenes spainītī. Well done. 400 gramu. 3,99 €. Maltā kafija. Merild in cup. 500 gramu. 5,99 €. Krējuma saldējums Tio, šokolādes vai vaniļas. 2,75 gramu vienības par vienas cenu. 99 €. Maksima.
3: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
5: Свежее?
6: Свежее.
5: И местное?
6: Верно.
5: Без добавок?
6: Без добавок.
5: Очень хорошо.
4: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки 500 граммов 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.

0: Когда SkyMore говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в SkyMore. SkyMore. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
1: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratonu.

Снижаем цены на мороженое. Цены на мороженое тают в магазинах Lidl с понедельника. Соковое мороженое 110 грамм 59 центов. Протеиновое мороженое 290 грамм 2,99. И мороженое с бурбонской ванилью 1 килограмм 250 грамм 3,89. Lidl стоит того.

0: zeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
1: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
2: Свежее?
3: Свежее.
2: И местное?
3: Верно.
2: Без добавок?
3: Без добавок.
2: Очень хорошо.
1: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки 500 граммов 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 27 июля особые цены с Мего Драукс. Сыр Тилсит 4,99 за килограмм. И килька Кайя только 99 центов. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены.
6: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкнотой помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.

0: говорите «крака», я говорю «дил».
1: Крака!
0: Дил!
2: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
3: Top Radio. We love summer.

0: и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
1: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs Edien Karte Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV šķērsvītra piesakies.

0: говорите «крака», я говорю «дил».
1: Крака!
0: Дил!
2: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
3: Утро начинается не с кофе, а с ним.
4: Мы сейчас просто с тобой перечисляем триггеры. На меня это никак не триггернет,
5: никогда,
4: честно говоря.
5: Нет. А если all-inclusive?
4: Ага.
5: Я
4: Наташка меня пытается носить мои любые триггеры такие.
5: Да.
4: Но раз не срабатывает в поле, значит, обычных бытовых ситуаций, проверим то, что Кассистон очень сильно любит. All-inclusive.
5: Да. Подходишь, там салат мясной.
4: Да.
5: И там лук.
4: Да не, не выбесит, лук, я просто яблоко. Не буду это есть, это легко. Ты просто это не ешь и все. Вот если я увижу, что ты будешь готовить огромную, значит, такую штуку мясного салата, и начнешь туда нарезать лук.
5: Крошить
4: или
5: лук.
4: Яблоко, да, там...
5: И
4: да.
5: ты такой,
2: но! Андрей Пан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
6: Сосед, встречаем выходные. В магазинах Мего до 27 июля особые цены с Мего Дрокс. Сыр Тилсит 4,99 за килограмм. И килька Кайя только 99 центов. Мего Дрокс. Для друзей дружеские цены.
7: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка.

0: Диджей Мишкин. Life Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондерсала. Билеты на ticketshop.lv.
1: До 10 августа. В магазинах Айбе лучшие предложения. Пшеничная мука «Экстра Добеле» 2 килограмма. 1 евро 69 центов. Сладкосливочное масло «Цесвейн Испенс» 82% 180 граммов. 1 евро 39 центов. Плавленый сыр «Дзинтерс» 200 граммов различные виды. 1 евро 79 центов. Айбе. Всегда под рукой.
2: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Прямо сейчас песни из топ 20. Это топ 20. Место номер 12.
4: 12.

0: Нетточка, Жанулька, Луна, порнофильмы, вышел покурить, Рита Дакота, и это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
1: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
2: 1. un 2. augustā taku skriešanas pasauli pievērsīs uzmanību Latvijai. Pirmo reizi mūsu pusē notiks leģendārā UTMB pasaules sērija. Taku skriešanas pasaules tūras posms Gauja Trail by UTMB. Piedalies!
3: Arī tu?
2: Gaujas Nacionālā parka dabas skaistums. Kāpumi, kas pārbauda raksturu un finišu, ko tu neaizmirsīsi nekad.
3: Nekad.
2: Pieejamas dagādas distances, katra varēšanai un spējā. Arī taku gājēju distance.
3: Pievienojies!

0: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkarte randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV šķērsvītra piesakies.
1: Когда SkyNMore говорит распродажа, мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в SkyNMore. SkyNMore. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.

0: favorites.
1: Stop, y venga conmigo.

диджей Мишкин. Live Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондерсала. Билеты на ticketshop.lv.

0: Утро начинается не с кофе, а с ним.
1: Мы сейчас просто с тобой перечисляем триггеры. На меня это никак не триггернет, честно говоря.
2: Тебя нет. А если all inclusive?
1: Ага. Наташка меня пытается носить мои любые триггеры такие.
2: Да.
1: Но раз не срабатывает в поле, значит, обычных бытовых ситуаций,
2: да.
1: Проверим то, что он очень сильно любит. All inclusive.
2: Да. Подходишь, там салат мясной.
1: Да.
2: И там лук.
1: Да не, не выбесит, я просто не буду это есть, это легко. Ты просто это не ешь и все. Вот если я увижу, что ты будешь готовить огромную, значит, такую штуку мясного салата,
2: да.
1: И начнешь туда нарезать лук
2: крошить
1: или
2: лук.
1: Яблоко, да, там...
2: И
1: да.
2: Ты такой,
0: но! Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
3: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv. Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: До 10 августа в магазинах Айбе лучшие предложения. Пшеничная мука экстра добыла 2 килограмма, 1 евро 69 центов. Сладкосливочное масло Цесвейнес Пенс, 82%, 180 граммов, 1 евро 39 центов. Плавленый сыр Дзинтерс, 200 граммов, различные виды, 1 евро 79 центов. Айбе, всегда под рукой.

Черемешкин. Life Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондерсала. Билеты на ticketshop.lv.

0: Джемишкин. Life Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Top Music. Прямо сейчас. Песня из ТОП-20.
2: Это ТОП-20.
3: 17-я позиция.

Nightclub Lovers.

push up the fade, press play, pop it up.